0: Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось. В Нижнем за 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов. И не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новых местах установки дорожных камер в городе. Как подорожают поездки на поезде в ближайшее время. Также в выпуске о предположительной дате подачи отопления. В Нижнем Новгороде и на Бару появились новые камеры фиксации нарушений ПДД. Как сообщили в ЦРТС, они появились в Нижнем на улицах Верхнепечорской, Богородского и Юльских дней, проспекте 70-летия Октября, а также на улице Островского на Бару. Камеры смонтировали у переходов на крупных развязках, у социальных учреждений и популярных общественных пространств с большим скоплением людей. Плацкарт подорожает более чем на 9% с 1 октября. Как сообщило агентство Newsroom24, повышение предусмотрено распоряжением правительства России. Индексация касается регулируемого сегмента пассажирских перевозок дальнего следования. Также увеличатся тарифы на перевозку багажа и груза багажа. Для купе, СВ и люкса единое повышение на 9,2 не устанавливается. Там действует динамическое ценообразование. Отопительный сезон в Нижнем Новгороде может стартовать 21 сентября. Такую ориентировочную дату в своем телеграм-канале обозначил мэр Юрий Шалабаев. Глава города уточнил, что отопление запустят 21 числа, если не случится никаких резких колебаний как по росту, так и по падению температуры. Пока до 15 сентября в городе продолжаются пробные топки. Средний нижегородец за этот год заметно прибавил в весе. С начала года число жителей области с диагнозом ожирения увеличилось на 63% и составило почти 36 тысяч человек.

0: Рубрика. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек, это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушания.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За три года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.

Слушайте Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Yo, baby, we really got it going on, you know. For the first time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like hearts and flowers on Valentine's Day. First, I ever really loved.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За три года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
5: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об участии нижегородских предприятий в выставке «Иннопром Индия», проекте КРТ в Автозаводском районе, транспортной программе Нижегородской области и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. Пять нижегородских предприятий приняли участие в международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Они провели около 40 переговоров с представителями Индии, сообщили в правительстве Нижегородской области. В бизнес-миссии приняли участие производитель атомных часов «Теодор Инструментс», производитель карбонильного железа для фармацевтической промышленности компании «Синтез ПКЖ», производитель трубопроводных систем ООО «СТС», производитель сверхчистых химических материалов «Поликетон» и производитель медицинского оборудования ООО «Петр Телегин». Деловая программа делегации Нижегородской области также включала переговоры с индийскими органами власти, технологическими и образовательными организациями. Возглавил делегацию заместитель губернатора Егор Поляков. Индия входит в число ключевых внешнеторговых партнеров региона и занимает третье место по объему импорта нижегородской продукции. За последние 9 лет товарооборот между Нижегородской областью и Индией вырос более чем в 9 раз. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области утвердило проект планировки и межевания территории еще одного проекта КРТ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Он будет реализован в районе улиц Дьяконова, Львовская и проспекта Бусыгина. Площадь осваиваемой территории составит более 11 гектаров. Сегодня это пространство занято старым жилым фондом. Проектом предусмотрено строительство 8 многоквартирных домов с помещением общественного назначения на первых этажах и подземными автомобильными стоянками. Квартал будет рассчитан на 3000 жителей. Также инвестор, специализированный застройщик «Альфа-Норма», за счет собственных средств построит детский сад и обеспечит разработку проектной документации, проведение государственной экспертизы для строительства школы. На этапе торгов обязательства инвестора оценивали в 3 миллиарда рублей, в том числе затраты на расселение 2,6 миллиарда рублей. Правительство Нижегородской области утвердило новую комплексную программу развития общественного транспорта до 2036 года. Важнейшим элементом новой программы стало продление метро, как самого эффективного на сегодняшний день способа перемещения пассажиров. При этом упор будет сделан на мультимодальность, предполагающую удобные пересадки с одного вида транспорта на другой. Например, станция метро «Синая» станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, связывающего метро, канатную дорогу до Бора, трамвайные и автобусные маршруты. Также продолжится развитие трамвайной сети. Запланировано продление трамвайных линий в Сормовском и Приокском районах, в том числе до Ольгина и Новинок. Предполагается, что пассажиропоток на этом виде транспорта увеличится в два раза – до 49 миллионов пассажиров в год. В перспективе развития трамвайной сети также рассматривается возможность внедрения беспилотного подвижного состава. В программе развития транспорта также предусмотрена закупка новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом не только для Нижнего Новгорода, но и для Дзержинска. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное и быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» – возможность сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя управления НБД банка Андрей Ардабьевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород», РБК «Флагман российской деловой журналистики». Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
6: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
7: А можно все сразу?
6: Можно. В гранд-квартале «Бетанкур». А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. «Бетанкур». Все лучшее в одном доме. ООО «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннтк.рф.
2: Новости на «Радио Рандеву».
8: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек, 95-й продают за средние 79 с небольшим, 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За три года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
9: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
10: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
11: Так, мне срочно нужен зонт.
12: Зонт. Российская автоматика.
13: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
8: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15. Осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.

как, надеюсь, и для вас. Потому что многие отправятся сегодня за город, это понятно. Сегодня, видите, светит солнце, все хорошо. Правда, говорит, во второй половине начнутся дожди. Но мы как будто этого не заметим, потому что настроение у нас праздничное. Алексей Блюзов всем желает прекрасных выходных. Ну а пока слушаем музыку. Арета Франклин, спасибо, ей уже открыла этот час. Далее Кенни Уильямс, Зиверт. И прямо сейчас до

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Суперстар. Everybody has a need to feel special. But a superstar, it's hard. Man, I tell you, it's hard.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Итак, друзья, рассказываем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. По сообщению сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, лишь местами затруднения. Обычно по пятницам с утра свободно все, готовимся к вечеру. Но сегодня уже есть небольшие заторы, 9 км в час – это максимальная скорость. Если вы будете по Ванееву двигаться от Кузнечихи до Суслова, знаете, не разгоните. Около 25 минут вам понадобится для того, чтобы ползти. Ну и, собственно, это все. Единственный заторчик.
1: 103.4 FM.
0: Единственный затор, мосты показывают значение в 0 баллов. То есть все свободно. Так что все, кто на Ванеева, слушайте музыку. Она будет прекрасна. В ближайшее время мы послушаем с вами «Земля, ветер, огонь», «Арсджали», «Басту», «Айову», «Робби Уильямса», «Ла Ла Ленд», «Неткинг», «Кол» и прямо сейчас группа «Нирвана» и саксофонист группы «Смысловые улицы» на

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Wrecking Call. Потрясающий голос. Вот вроде бы, конечно, это произведение Сильвы Грина. Тут важен музыкальный момент. Но вот нарезано несколько фраз, и как это все чувствуешь, все мысли, все чувства этого человека сразу становятся понятны. Потому что умеет передавать свои чувства. А вы умеете говорить так, чтобы вас действительно слушали? 15 сентября стартует новый курс по ораторскому искусству «10 практических мастер-классов» с Георгием Малокиным и Русланом Станчевым. Как не потеряться перед аудиторией? Как быстро собраться с мыслями, уверенно импровизировать и удерживать внимание слушателей? Как сделать так, чтобы голос, интонация, взгляд и паузы работали на вас? На мастер-классах вы не просто узнаете ответы на эти вопросы, вы будете отрабатывать их на практике. И главное, эти навыки нужны ведь нам не только на сцене. Уверенная речь помогает в работе, в собеседовании, переговорах, встречах и даже в обычном разговоре с ближними. 10 мастер-классов, чтобы говорить уверенно, интересно и убедительно. Подробности об участии по телефону 224-85-44. Записывайте 224-85-44 или 201-05-21. 201-05-21 или на странице мастерская Георгия Малокина в

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа Медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой Медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Робби Уильямс. Практически финал этого часа. Еще впереди у нас одно замечательное произведение Деламетри. И переходим сейчас в следующий. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Меня зовут Брюсов Алексей. Желаю всем прекрасного дня, замечательной погоды и побыстрее закончить с работой на этой неделе.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек, это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За три года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск.

Дуа Липа открыла новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Ага. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Сегодня пятница. Мы завершаем сегодня рабочие все свои дела и переходим к выходным. Этот вечер самый прекрасный, потому что все выходные еще будут впереди, а задачи уже будут выполнены. Впереди будет много дней отдыха. Ну, хотелось бы больше, но ладно. Сколько есть, столько, и слава Богу! Будем слушать в этом часе музыку, которую нам подарит Superman Lovers, группа Рок Острова, Брайан Адамс, Танцы Минус, Крис Ри, Скизер Систерс, Адриано Челентано, Джипси Кингс, ну и еще ряд замечательных музыкантов. Также обязательно предоставят свое музыкальное произведение для прослушивания нашему с вами. Ну и, конечно, в этом часе мы расскажем о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились в этот день и слушают радио Рандеву. Мы вас уже начинаем поздравлять, а вообще расскажем и о многих известных людях, которые родились в этот прекрасный день. А день же прекрасный. Посмотрите за окно, светит солнце. Мы не думаем пока о том, что будет вечером с дождями и грозами. Мы сейчас радуемся жизни, потому что солнце светит, веселая музыка звучит, а

значит, утро вы проводите вместе с нашей радиостанцией. 30 с лишним лет на этой частоте звучит разная музыка, но теперь по утрам исключительно позитивная, потому что она нам и строить, и жить помогает. Двигаемся дальше, как говорит наш друг Андрей Топчий. Повтор и программа обязательно состоится сегодня в 19 часов на радио «Рандеву» про Топчий Лайф имеем.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Адамс, радиорандеву, 9 часов 24 минуты. Пришло время рассказать о именинниках сегодняшнего дня, о тех людях, которые родились 11 сентября. У меня, кстати, очень много друзей тоже родилось в этот день. Сегодня рассылал всем поздравления, чтобы не будить звонками, и отметил, что их очень много. А также наших радиослушателей, я думаю, очень много, которые родились в этот день, поэтому мы вас поздравляем сейчас с этим праздником. Мира, любви, счастья, солнышко всегда в душе особенно. Мы желаем и рассказываем о ваших коллегах, о тех людях, которые родились в этот день. В 1862 году в этот день родился Уильям Сидни Портер, он же О. Генри, писатель. Его герои — обычные люди, добрый юмор, неожиданная развязка, непременное качество его рассказов. Кстати, писателем придумана ироническая характеристика «банановая республика», это именно О. Генри придумал, а фраза «боливар не вынесет двоих», она в русский язык вошла уже как поговорка, и вообще в русскую культурную среду О. Генри вошел как свой автор, и здесь, в нашей стране, он популярен едва ли не больше, чем на родине. В 1877 году родился Феликс Эдмундович Дзержинский. В этот день большевик, нарком, рыцарь революции, создатель ЧК, беспощадно боровшийся с врагами советской власти, восстанавливающий страну из разрухи и спасавший бездомных детей. В общем, совершенно разные противоречивые действия, кажется, в жизни этого человека присутствовали. Кто он на самом деле, наверное, расскажет настоящие историки. Я оценивать не берусь. В 1890 году родился Александр Васильевич Свешников, народный артист СССР, хоровой дирижер, руководитель основанного им государственного академического русского хора СССР. В 1900 году в этот день родился гениальный авиаконструктор Семен Алексеевич Лавочкин, дважды герой социалистического труда. В 1914 году родился Астан Николаевич Кисаев, офицер-подводник, капитан первого ранга, герой Советского Союза. В 1920 году родился Марк Владимирович Новицкий, артист эстрады, конферансье, выступавший вместе со Львом Мировым, и дуэт Миров-Новицкий. Это классический такой дуэт эстрадный, и, наверное, он был самым популярным в свое время. То есть не было популярнее артистов, чем они. В 1928 году родился русский гениальный актер Всеволод Дмитриевич Ларионов, актер театра и кино, народный артист РСФСР, конечно же, всего Советского Союза, это точно. Он всю жизнь в кино начинал подростком сниматься. Первая роль в 41-м году. Была, кстати, еще одна раньше, но там фильм не закончен. 1941 год. Первая роль. 15-летний капитан. А последний фильм он сыграл в год своего ухода, в 2000 году. Вся жизнь была положена, конечно, на искусство, это точно. И еще он был великим мастером озвучивания. Огромное количество мультфильмов советских озвучено им, и фильмов. Вы не представляете, сколько. Если вы задумаетесь и вспомните вот эту гениальную озвучку, которую делали в советское время, когда точно попадали вот в слова, в губы, там, когда характер весь передавался. Вот это вот он владел этим просто блестяще. Гениальный человек, вечная память Всеволоду Дмитриевичу Ларионову. В 1935 году родился космонавт номер 2, герой Советского Союза Герман Степанович Титов. А в 1937 году тоже, можно сказать, космонавт. Человек, совершенно легендарный. Иосиф Давыдович Кобзон родился в этот день, в 1937 году. Человек, который любил свое дело, мне кажется, как никто. Если вы помните и смотрели. Я вот очень хорошо помню прощальный его тур, когда он выходил на сцену с разными артистами, пел с каждым коллективом, который выходил, его поздравлял. И это все происходило в прямом эфире. Видимо, рассчитали концерт там часа на 3, прямой эфир, а в итоге он шел, я помню, всю ночь, потому что я даже уснул, проснулся, он продолжал петь. Он был совершенно гений, и не случайно придумали про него историю. Как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона. Это настоящий музыкальный гений Иосиф Давыдович Кобзон. Вечная память. В 1940 году родился Брайан Де Палма, кинорежиссер, который снял для нас замечательные фильмы «Кэрри»,
страшный, пристрашный, неприкасаемый, миссия невыполнима, прокол, лицо со шрамом, путь Карлиты, черная орхидея и многие-многие другие. 85 лет назад родился еще один гений в области мультипликации. Это Гарри Бардин. Гарри Яковлевич Бардин, человек, который умеет снимать мультфильмы, и они живут, и они настоящие. Это не то, что сейчас снимается все при помощи компьютера, и почему-то ты смотришь и понимаешь, что жить этой картинкой вряд ли можешь. Можешь в качестве развлечения разок посмотреть, а его мультфильм можешь смотреть бесконечно. Попробуйте, наберите в поисковике Гарри Бардин, посмотрите эти мультфильмы, они лучшие на планете. В 1949 году родилась Ева Жигульская, польская киноактриса, вывевшая любовь наших зрителей после того, как снялась в фильмах «Звезда пленительного счастья» и «Объяснение в любви». 65 лет сегодня исполняется абсолютно народному артисту нашей страны Федору Викторовичу Добронравову. Гениальный актер театра и кино, народный артист СССР. Ну, конечно, вот что ни говори, огромное у него количество ролей. В театре очень много работает. В кино. Ну вот сериал «Сваты» все равно это визитная карточка, потому что все сделано было блестяще. Наш режиссер Юрий Мороз и блестящие российские актеры все собрались и снялись в этом сериале. Я говорю про первую часть, когда вот снимали классическим составом, тем, который и придумал образы для всех. Потом уже куча продолжений, но это другая история. Федор Викторович, с днем рождения, великий родной наш артист. В 1962 году родился Николай Юрьевич Бандурин, артист эстрады, куплетист, а в последнее время стал много сниматься в кино. В 65 году, в 1900, конечно, родился Ричард Мелл, он же Моби, одна из самых ярких звезд современной электронной сцены. И 60 лет назад в этот день, этого трудно вообще представить, родилась Лада Дэнс. Лада Волкова, певица, которую я вот прекрасно помню, 90-е годы, какой-то большой концерт, дворец спорта, много народу, там по три песни все звезды приезжали, выступали, и появилась Лада, и это было, конечно же, украшение концерта. Красота необыкновенная. Сегодня уже 60 лет. Поздравляем. 55 лет исполняется сегодня Ричарду Эшкрофту. Часто бывает в нашем эфире. А в 1977 году в этот день родился Лудакрис. Вообще, Крис Бриджес, музыкант и актер, участник бесконечных форсажей. Постоянно снимается в этих фильмах. В 1990 году родилась замечательная актриса, которая имеет теперь отношение к нашему городу, и нам очень приятно, Львова Марина Николаевна. А в 2015 году она закончила Ярославский государственный театральный институт и приехала в Нижний Новгород. Из 2015 года актриса Нижегородского государственного академического театра имени Горького. Красавица необыкновенная. Поздравляем с днем рождения и желаем всего самого светлого, доброго и радостного. Нижний Новгород очень рад, что у него появилась такая красавица-актриса. На этом, друзья, мы заканчиваем. Поздравления наших радиослушателей и... Мы заканчиваем отмечать все дни рождения, которые, о которых рассказали, и переходим опять к музыке, потому что главное дело у радиостанции – это музыка. Впереди «Танцы минус», кино, Крис Ри, Skizzar Sisters, Адриано Челентано и рок-остров.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

«Танцы минус» — потрясающее, конечно, музыкальное произведение «Игра». Рассказываем вам о погоде на коде практически этой песни. В начале песни «Это не любовь». Плюс 17 в Нижнем. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Дожди во второй половине дня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
5: В центр?
4: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
5: Звучит как редкость.
4: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
6: ОЭЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешено, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
10: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
10: Да, у меня все под зонтом.
8: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15. Осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. Рандеву.
12: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Пятница, 11 сентября. Светит солнце. Вечером дождь. Ну,

Мне очень развлекает такая музыка. Очень бодрит, я хотя бы сказать. Энергии наполняет, такой положительный. Потому что все как-то так сбито, так все хорошо. И ты понимаешь, что сил у тебя много, невзирая на то, что уже пятница и вроде бы должен был устать. Но нет, ты понимаешь, впереди выходные. Они манят, они заставляют думать о хорошем. Рассказываю вам о том, что произошло за последнее время. С того момента, как мы рассказывали о дорогах и погоде. Итак, в Нижнем 3 балла, все, пробки закончились, максимальный затор по-прежнему от улицы Козицкого до Надежды Сусловой, там скорость 7 км в час, но минут за 10 все закончится, остальные пробки длятся еще того меньше 10 минут, мосты просто все свободны, средний показатель 0 баллов, это прекрасно, согласитесь, друзья. Ну а что касается погоды, да, она нас волнует, и мы всегда рассказываем, что же будет в выходные. Так вот, в субботу и в воскресенье никаких серьезных осадков не должно быть, по крайней мере, так сейчас считают синоптики. То есть, да, нормально будет. А средняя температура воздуха в субботу плюс 15, а в воскресенье плюс 17. Хотя кто-то тут обещал, что должно быть чуть ли не плюс 28, но пока не видим. Пока не видим и пока не обещают нам в данный момент синоптики опять. Днем начнутся дожди. Это, к сожалению, так. Тут все они в один голос об этом говорят. Где-то ближе к 18 часам сильные. Но потом они к 9 опять закончатся. Так что все будет хорошо. Домой возвращаться будете сухими. Мне так кажется. Ну а прямо сейчас в Нижнем плюс 17 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 62%. И переменная облачность. Область-то большая. Где-то есть тучки, где-то нет. И пока осадков не видно. Я лично решил пойти без зонта, понимая, вернее, надеясь, что ничего меня не замочит. Но прямо сейчас Федерико Ди

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
4: Жилищная ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
5: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

кто молодой, а кто не молодой, решает каждый сам. Потому что я знаю огромное количество людей, которым 80 лет, они абсолютно молодые, деятельные, двигаются, занимаются полезными делами и радуются жизни, это точно. И я знаю огромное количество 40-летних людей, которые уже чувствуют себя пожившими. Ну, вот это и ответ на вопрос. Нет возраста, нет цифрок. Есть состояние души. Пускай ваше состояние будет прекрасным, молодым и бодрым. На этом Блюзов Алексей с вами прощается. Спасибо большое Леониду Агутину и Родиону Газманову за этот потрясающий трек, прекрасно записанный, сыгранный и спет. Ну, завершаем мы эфир недели, как и обычно, песни Папики Алессандро Питони, Arrivederci e questa sera. С кем-нибудь обязательно увидимся сегодня вечером, по крайней мере, с одной компанией, я знаю точно, мы встретимся и проведем для них очень интересную игру на теплоходе. Такой интеллектуальный корпоратив бывает. И такие друзья, да. Все. Алексей Блюзов всем говорит до свидания. Обязательно с вами услышимся в понедельник в 8 часов утра. Прекрасных вам выходных, дорогие.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о ценах на вторичное жилье в Нижнем Новгороде, льготном финансировании для резидентов ОС «Кулибин», новой разработке нижегородских ученых и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. По итогам августа стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Нижнего Новгорода выросла на 0,8% и достигла 169 800 рублей. Средняя стоимость квартиры таким образом составляет 8,5 миллионов рублей, следует из сообщения портала «Мир квартир». В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, квадратный метр вторичного жилья подорожал на 0,6% до 134 тысяч рублей. Стоимость квартиры выросла за месяц в 55 городах, в 11 упала, в 4 осталась прежней. Наиболее заметный рост произошел в Кирове, Ижевске и Чебоксарах. Заметнее всего цены снизились в Астрахани, Иванове и Курске. В целом в стране вторичная недвижимость в августе дорожала чуть более медленными темпами, чем новостройки. Резиденты особой экономической зоны Кулибин смогут получить льготное финансирование на развитие бизнеса по программе Минэкономразвития России и корпорации МСП. На ее реализацию правительство России направило 3,5 миллиарда рублей. В Нижегородском Минпроме сообщили, что резиденты особой экономической зоны могут привлечь инвестиционные кредиты по ставке 10% годовых на сумму до 200 миллионов рублей сроком до 5 лет. Подать заявку для получения льготного кредита можно через цифровую платформу МСПРФ. На данный момент резидентами ОС Кулибин являются 56 компаний. Они реализуют проект с объемом инвестиций более 163 миллиардов рублей. Ученые Нижегородского государственного университета имени Лобачевского разработали новую технологию для анализа МРТ-снимков. Она объединяет искусственный интеллект и квантовые технологии и может применяться даже для изображений низкого качества. Работа выполнена учеными исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Института информационных технологий, математики и механики НМГУ в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». Пресс-службы вуза сообщили, что обученная разработчиками гибридная квантово-классическая нейросеть с точностью до 98% диагностировала наличие опухоли по МРТ изображением головного мозга. Также она уверенно справилась с диагностикой МРТ-снимков с шумами и дефектами. Это одна из первых успешных попыток объединить возможности стандартных нейросетей и квантовых схем. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное и быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» – возможность сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя правления НБД Банка Андрей Ардабьевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в «Максе».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Il veut être libre. Personne veut être seul. Pas d'ordre à donner ou à recevoir. Personne à faire rêver ou à décevoir. De rien attendre des autres. Pas d'espoir.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек, это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За три года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в ГВАГИС. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15. Осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
9: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
4: Пряной новинкой «Сормово».
3: Чем?
4: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
5: ОСЗ «ННДК 5». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
9: В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
5: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15, осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
10: Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Я знаю, ты не против одиноких гостей, и я один из тех, кто постучался в твой дом. Мы, может быть, не кстати в этот вечер вдвоем. Ну что ж теперь, если мы здесь вдвоем? Я знаю, ты не хочешь быть случайной простой, но ты не против меня, и все ведет нас к тому. В такие вечера ты выглядишь сама собой и предаешься теплу.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на 3-м этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За три года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в ГВАГИС. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15. Осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Про финансы. На «Радио Рандеву».
3: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Павел, сегодня хотелось бы обсудить новый тренд. Что это вообще такое? Стоит ли инвестировать в цифровые финансовые активы?
4: ЦФА – это достаточно новый инструмент на нашем финансовом рынке. Его сейчас на данный момент активно предлагают банки. Он говорит о том, что, в общем-то, это права требования цифровые, да, за какое-то обязательство, как правило. То есть в большинстве случаев это долги. То есть это аналог облигации. Бывают экзотические ЦФА, например, я не знаю, там на морскую рыбу, такие тоже встречаются, на золото. Но в основном это долговые расписки. Чаще всего их используют как замену депозита. Почему компании размещают ЦФА? Потому что это дешевле. То есть значительно меньше регуляторных требований, значительно меньше необходимо документов для выпуска цифровых финансовых активов этих самых. Не обязательно иметь рейтинг кредитной компании. И выпуск обходится гораздо дешевле, чем выпуск обычных облигаций, которые торгуются на бирже. Ну и, соответственно, инвестор в данном случае несет большие риски. Почему? Потому что, во-первых, очень много компаний выпускают ЦФА, они никогда не выпускали облигации в публичное поле, то есть у них их не было на бирже. Плюс многие из этих компаний не имеют кредитного рейтинга, то есть дефолты в этих самых ЦФА, то есть когда эмитент не может расплатиться по своим обязательствам, они также случаются. Для банков этот продукт выгоден тем, что не требует никакого резервирования, да, то есть в отличие от депозитов. Клиенту это удобно тем, что ставка, естественно, за риск она выше. Ну, то есть она, например, может отличаться где-то на 2-3% от классических вкладов, да, и она даже может быть выше, чем биржевые облигации, торгующиеся на московской бирже. Но ЦФА имеет ряд ограничений, кроме рисков. То есть очень слабо развит вторичный рынок. То есть, например, если вы в каком-либо банке приобрели ЦФА, а в другом банке, естественно, вы его, ну, с большой долей вероятности реализовать не можете. И третье, если, к примеру, вам срочно понадобились деньги, например, вот вы имеете биржевую облигацию, можете, ну, достаточно быстро на бирже ее продать, через 2 дня получить наличные. С ЦФА, как правило, такого не происходит, потому что вторичный рынок ЦФА очень слаб. То есть это инструмент, который необходимо держать до погашения. И прежде чем в него инвестировать, соответственно, нужно понимать, что деньги вам могут не понадобиться. Ну и плюс есть ограничения по квалификации. Существует порог в районе 600 тысяч рублей, то есть неквалифицированный инвестор ЦФА на большую сумму покупать не может.
3: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
2: Про финансы на радио «Рандеву».
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от «ННТК».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За три года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
6: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
6: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом.
5: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
4: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 и с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15, осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым сегодня.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о восстановлении дома директоров в Сарове, строительстве логистического центра в Дзержинске, возрождении красной горбатовской породы и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. Российский федеральный ядерный центр выкупил аварийное здание дома директоров в Сарове. Исторический объект восстановят и создадут на его базе филиал музея ядерного оружия. Двухэтажный деревянный дом в коттеджном стиле на улице Давиденко, 5, построили в 1947 году. В разные годы в нем жили директора КБ-11 и ВНИР. В 21 веке дом был продан частному лицу, у которого потом был изъят из-за ненадлежащего содержания. К 2026 году здание было практически полностью утрачено после пожара. В конце августа Нижегородское Минимущество провело торги по объекту. В итоге здание выкупил его исторический владелец ВНИЭФ, который займется реставрацией и восстановлением. Проект распределительного центра для нужд торговой сети «Пятерочка» в Дзержинске получил положительное заключение экспертизы. Информация содержится в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Проект реализует компания «Альянс НН». По окончании строительства она будет осуществлять управление объектом. Комплекс на Нижегородском шоссе будет включать два распределительных центра общей площадью около 60 тысяч квадратных метров с площадкой для хранения контейнеров. Стоимость проекта составит более 5 миллиардов рублей. Проект реализуется при поддержке корпорации развития Нижегородской области. Земельный участок под строительство был выбран с помощью инвестиционной карты Нижегородской области. Реализация проекта позволит создать около 1000 новых рабочих мест. Красную горбатовскую породу коров планируют возродить в Нижегородской области при поддержке агрохолдинга «Русское поле». Сейчас поголовье красной горбатовской сохраняется только в одном хозяйстве региона, АО «Горбатовское». Оно составляет 83 головы, включая телят. Замгубернатор Егор Поляков рассказал, что будущее этой исконной нижегородской породы крупного рогатого скота обсудили на рабочем совещании с участием специалистов регионального минсельхоза, федеральных ученых и представителей агрохолдинга. Уже завершен отбор образцов для генетической экспертизы, проведены молекулярные генетические исследования. Разрабатывается план племенной работы. «Русское поле» планирует подать документы в Минсельхоз России на получение статуса генофондного хозяйства по красной горбатовской породе для АО «Горбатовская». НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатно открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых двух месяцев, бесплатное быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» – возможность сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя управления НБД Банка Андрей Ардабьевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске немного статистики от Росстата и Минспорта. Когда нижегородские автобусы перестанут ходить всю ночь напролет? Но вначале о болезнях, вирусах и вакцинации. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек. Это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За 3 года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15, осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Без тебя жизнь.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Неофертно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК – автозапроектная декларация на сайте nato.com.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых средних ценах на бензин и дизель в городе. О самом популярном спорте в Нижегородской области. Также о том, насколько легко в Нижнем ухаживать за бородой. Росстат назвал средние цены на бензин на нижегородских АЗС. По данным на 7 сентября, литр 92-го обходится в средние 70 рублей 30 копеек. 95-й продают за средние 79 с небольшим. 98-й бензин и выше стоит 96,60 за литр. Дизельное топливо за неделю подорожало до 79,14. Футболом в Нижегородской области занимаются более 60 тысяч человек, это подсчитали в региональном министерстве спорта. Численность занимающихся футболом в спортивных школах более 9 тысяч человек. В государственных и муниципальных спортшколах области открыто 44 футбольные секции. На проведение соревнований по футболу в этом году из бюджета выделено 6 миллионов рублей. В Нижегородской области начался сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. За первую неделю осени острыми респираторными инфекциями заболели более 7 тысяч жителей области, о чем сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом там отметили, что данный показатель ниже среднемноголетнего. Специалисты рекомендуют своевременно пройти иммунизацию. Вакцина от гриппа уже поступила в Нижегородскую область. Ночные автобусы в Нижнем Новгороде завершат работу 1 октября. Продлевать их на осень и зиму не планируется, о чем предупредили в ЦРТС. С наступлением осени специалисты ожидают снижения пассажиропотока. В ЦРТС считают, что при меньшем количестве пассажиров работа автобусов станет нецелесообразной. Поэтому после 30 сентября ночные маршруты прекратят работу до следующего лета. И число барбершопов за последние годы почти удвоилось в Нижнем. За три года модных мужских парикмахерских, одним словом, барбершопов стало больше на 65%. Теперь их целых 140. Количество общедоступных парикмахерских за это же время увеличилось всего на 9% до 1167. Это подсчитали в 2GIS. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15, осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо, от 11 до 17 тепла.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву», «Personal Jesus», «Depeche Mode», величайшие на все времена в начале часа. 7 баллов пробки в Нижнем Новгороде. Но это, скорее всего, основные пробки около заправочных станций, где все стоят в очередях. Хорошего вечера вам. Мы с вами проживаем, завершаем тяжелую неделю. К тому же еще и дождь, и скоро ноябрь. Но мы не собираемся сдаваться. Все будет хорошо. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это 99-й год. Я Руслан Станчев. Здравствуйте, с вами радио «Рандеву». Я приглашаю вас, друзья, на наш осенний мастер-класс, мастерская моего учителя Георгия Молокина. Мы работаем вместе, в тандеме. 20 часов, месячный большой мастер-класс. Ну и, конечно же, это публичная коммуникация, переговоры, продажи, психология лжи. Как не теряться перед аудиторией, как быстро собраться с мыслями, уверенно импровизировать, удерживать внимание слушателей, управлять впечатлением, как сделать так, чтобы голос, интонация, взгляд, паузы все работали на вас. Вот на этих мастер-классах мы подробно это рассказываем и показываем, в том числе на своем примере. Ну и главное, что эти навыки нужны не только тем, кто выходит на сцену, они нужны абсолютно всем. Всем. В работе, в собеседовании, переговорах, встречах, в общении, дома, с семьей. 10 мастер-классов. Телефон для справок. 224-8544 или 201-05-21. 201-05-21. Вконтакте ищите «Мастерская Георгия Молокина», ну или на моей странице. Меня зовут Руслан Станчев.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратторио Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

С вами радио «Рандеву», ансамбль из Лас-Вегаса «Imagine Dragons», «Вообразите драконов», Дэн Рейнольдс, кстати, достаточно молодой, а еще фронтмен, он 87-го года, ну даже 40 еще нет, да, совсем юный. «Believer» вместе с Lil Wayne, классика уже мировой музыки. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Ситуация с погодой следующая, плюс 15 и дождь, и он пока не собирается прекращаться. Выходные 16-17, тоже возможны дожди. Вся следующая неделя 16-17. Один день похож на другой, и, в общем-то, временами достаточно пасмурно.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о производителях беспилотных авиасистем Нижегородской области, мерах поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак на логистические центры, динамика количества парикмахерских и барбершопов и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. 4 новых производителя беспилотников появилось в Нижегородской области с начала 2026 года, сообщили в региональном правительстве. Таким образом, общее число малых и средних предприятий, производящих такую продукцию, достигло 25. По этому показателю Нижегородская область входит в десятку лидеров среди субъектов Российской Федерации. Большинство предприятий в сфере баз зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В целом в России с начала года создано 123 предприятия в сфере производства беспилотных авиационных систем. В результате их количество превысило 800, а занятость достигла почти 10 тысяч человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным ведомствам проработать региональные меры поддержки предпринимателей, пострадавших после серии атак на логистические центры. На горячую линию центра «Мой бизнес», организованную региональным Минпромом, поступили обращения от 221 нижегородской компании. Один из предложенных способов поддержки – льготное кредитование. Региональная микрокредитная компания разработала специальный продукт для пострадавших селлеров. В регионе планируют запустить программу, по которой предпринимателям будут доступны займы на срок от 6 до 36 месяцев для обрабатывающих производств по ставке от 5 до 10,5%, для остальных МСП – от 8 до 12% годовых. За 3 последних года число барбершопов в Нижнем Новгороде выросло на 64,7% до 140 заведений. Количество парикмахерских за это же время увеличилось всего на 8,7% до 1167. При этом за последний год число парикмахерских не изменилось, подсчитали в ВГИС. Барбершопы стали самой быстрорастущей сферой индустрии красоты. За 3 года их число в миллионниках увеличилось на 43,3%. Годовой прирост составил 7,9%. Наиболее впечатляющий динамика за 3 года зафиксирована в Воронеже, где прирост составил более 76%, а также в Перми и Волгограде. Количество парикмахерских за 3 года в целом в стране выросло на 6,5%, но за последний год сократилось на 1,7%. Наиболее заметные сокращения в Москве и Казани. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, а льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета валют Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, бесплатное быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» возможно сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя правления НБД Банк Андрей Ардалевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешенные, оперативные и объективные. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
0: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву», «Бежим», «Диско Фейт», песня «Одна на двоих». С вами радио «Рандеву», старейшая радиостанция России, первое FM-радио Нижнего Новгорода, в студии Руслан Станчев. Друзья, 9 баллов в пробке. Я не знаю, как вам помочь, но кроме как посожалеть, покручиниться вместе с вами и поставить вам какой-то совершенно фантастический хит, который сделает вас, ну, чуть-чуть спокойнее. Вот я такую песню достал из наших архивов. Это действительно большой хит начала 90-х от величайшего гитариста 20 века. Его зовут Гарри Мур. Его суперхит номер один вы прекрасно знаете. Он, кстати, длится 6 минут. Там превосходная гитара. Делайте громче. Давайте вместе, вместе насладимся этими звуками. Still got the blues for you. Я по-прежнему играю этот блюз только для тебя. Плюс 15, дождь, 9 баллов, радио Рандеву и Гарри Мур.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Салют, Вера. Надар Реве. Его версия известного хита «Салют, Вера» на 103.4 FM. Финальную точку этого часа поставит Сиа и ее фантастический хит «Snowman». Дождитесь. Ну а сейчас Сергей Сироткин. Песня «Август», но названная не в честь месяца и не в честь Октавиана Августа, а в честь собаки, которую звали Август. Красивая история. Сироткин и Август в финале часа. Я Руслан Станчев. Добрый вечер.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго снова успокоило нижегородцев насчет бензина. Министерство образования рассказало, сколько платит учителям. Также в выпуске об очередной массированной атаке БПЛА. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News NN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. И после ожидания теплой осени в Нижегородской области ожидается теплая зима. Этот прогноз агентству News NN озвучил фенолог университета Лобачевского Михаил Любов. По его словам, это связано с максимальной фазой природного явления Эль-Ниньо – теплого течения в Тихом океане. В эти периоды на русской равнине зимы становится теплее, а лето особо не проявляется жарой. Активность Эль-Ниньо, по прогнозам, начнет затухать ближайшей весной. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 и с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15, осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

«Сиреневой луне» – песня Леонида Николаевича Агутина, всем известная, ну, в танцевальной версии, в начале часа. 17.08, давайте сверим часы и чувства. Надеюсь, что у вас все хорошо, все живы-здоровы. Желаю вам этого и желаю вам поскорее вернуться домой и за эти выходные восстановиться. Я Руслан Станчев, далее.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Алиша Бэтмур, известная во всем мире как Pink. «Please don't leave me», пожалуйста, не оставляй меня. Тоже классика мировой музыки, начало нулевых. Алиша уже 47. Оказалось бы, еще вчера она буквально совсем юная. Вот оказалась в нашем эфире. Да, время летит с дикой скоростью. И только в пробках оно тянется медленно, или в очередях за бензином, я тоже это знаю и понимаю. Плюс 12 градусов сейчас, дождь все еще идет, и пробки на улицах 9 баллов. Инкогнито далее в нашем эфире, мы с тобой одной масти.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратторио Фетучини в центре города на Студеной 7, бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву», она единственная. Роберт Питер Уильямс, известный в мире как Робби Уильямс. Сэр Элтон Джон назвал Робби Фрэнком Синатрой 21 века. Это, мне кажется, очень точная формулировка. Не только потому, что у него бархатный голос, но и потому, что он, конечно, невероятный исполнитель. Все до одного концерта его только вживую. Ну и, конечно, кроме того, что он поет, он еще и автор значительной части своих песен. Вслед за Робби Лиза Стэнсфилд, еще одна выдающаяся вокалистка, красавица, Never Ever. Чуть позже

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

С вами радио «Рандеву». Главный и большой хит 1993 года. Песня занимала первые места в Европе, Австралии и Северной Америке. «All for love» – «Все за любовь», «Все ради любви». Музыка Брайана Эдамса. Он же исполняет, и вместе с ним великолепный Род Стюарт и Стинг. Вот они, три мушкетера, три суперзвезды. И, кстати, песня, ставшая саундтреком фильма, тоже, кстати, бестселлера, большие сборы и популярность, фильм «Три мушкетера». Все это здесь на 103.4 FM. Здравствуйте, добрый вечер, друзья. Завершается рабочая неделя. Чувствую, что непростая, нервная. Сезон начался. Дожди, бензин, цены. Ох, все знаю, все понимаю. Терпим, насколько получается. 9 баллов пробки, к тому же, сегодня вечером. Пытаюсь вас как-то развлечь, отвлечь хорошей музыкой. Тобиас Бернструп далее в нашем эфире «Утопия». Оставайтесь вместе с нами.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News & N рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
6: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
6: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 и с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15, осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

18.08. С вами радио «Рандеву». Я Руслан Станчев. Я приглашаю вас, друзья, 15 сентября на новый курс по ораторскому искусству, публичной коммуникации, психология лжи, продажи, переговоры. 10 практических мастер-классов. Георгий Молокин и я проводим этот мастер-класс в мастерской Георгия Сергеевича. Уже 4 года мы работаем. 20 с лишним потоков. 500 человек у нас учились. В общем, хорошая история. Приглашаем вас. Как не теряться перед аудиторией? Как быстро собраться с мыслями? Уверенно импровизировать, удерживать внимание слушателей, управлять впечатлением? Как сделать так, чтобы ваш голос, интонация, взгляд и паузы работали на вас? 10 мастер-классов, 20 часов. Подробности по телефону 201-05-21, 201-05-21 или ВК «Мастерская Георгия».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

18:25. Завершается пятница вечер. Стефани, Джоан, Анджелина Джемарнотта, всем известная как Леди Гага, в нашем эфире Абракадабра. 14 премий Грэмми. Оскар вместе с Брэдли Купером за «Шеллоу». И почетное место в списке лучших вокалисток мира. Все это Леди Гага. В этом году ей исполнилось 40. Она продолжает создавать музыку, играть в кино. Прекрасная карьера. Друзья, я вас благодарю за ваше внимание, за ваше терпение в пробках и в очередях за бензином. Мне кажется, что мы с вами справимся, вытерпим, и все наладится. Я в это очень настойчиво верю. Желаю вам хороших выходных. Нужно восстановить силы. Скоро настоящая осень и зима. Нам понадобятся силы. Я Руслан Станчев. Прощаюсь с вами до понедельника вместе с Сандро Бачелли. Моментос. Всего хорошего.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Ну, стоп!

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где-то есть корабли,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. It was a slight on my honor, so he deserved it.

0: Чаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио Рандеву.
1: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву. Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио Рандеву.
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго снова успокоило нижегородцев насчет бензина. Министерство образования рассказало, сколько платит учителям. Также в выпуске об очередной массированной атаке БПЛА. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью NewsNN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 22-м году их было около 4000, а в 14-м насчитывался 4851 населенный пункт Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. И после ожидания теплой осени в Нижегородской области ожидается теплая зима. Этот прогноз агентству NewsNN озвучил фенолог университета Лобачевского Михаил Любов. По его словам, это связано с максимальной фазой природного явления Эль-Ниньо – теплого течения в Тихом океане. В эти периоды на русской равнине зимы становится теплее, а лето особо не проявляется жарой. Активность Эль-Ниньо, по прогнозам, начнет затухать ближайшей весной. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15. Осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.
6: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города. Рандеву.
7: Повтор программы «Топчи Лайв».
8: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing.
9: Топчи Лайв.
8: A body thing.
9: На радио Ранде.
8: A soul thing.
9: 103.4 FM.
10: В эфире радио Рандеву, и действительно 103.4 FM на ваших приемниках, если вы нас слушаете при помощи FM. Ну а если с умными колонками, то, конечно, где угодно можно находиться, лишь бы был интернет. Здравствуйте, дорогие наши. В эфире программа под названием Топчи Лайф. Андрей Топчий в студии. Андрюшка, привет.
11: Да, всем привет, друзья. Доброе утро.
10: Мы рады приветствовать вас на нашей волне. И, Андрей, что же ты нам принес?
11: Ну, как обычно, я принес новую танцевальную музыку. Вот, открывает нашу программу DJ Disciple с композицией Whatever You Like. Это ремикс NWN. Очень известный дип-хаусный музыкант. Давно мы не ставили такую глубокую музыку. Решил сегодня начать
10: поглубже,
11: с таких,
10: да, понял. Решил
11: с таких ритмов.
10: Хорошо, хорошо. Главное, что она новая, потому что я обещал нашим радиослушателям, конечно, что сегодня ты принесешь музыку, которую они еще не слышали. И я тоже. Поэтому будем внимать.
11: Да.

0: можно смело сказать, на волнах радио Рандеву звучит легкая электронная музыка, и это будет правдой. Но это все происходит в прямом эфире, и у пульта находится Андрей Топчий. Андрей, рассказывай о музыке.
1: Да, Static Revenger, композиция Happy People в ремиксе от Майкла Грея, неизменного участника нашей программы. Вот, в этот раз он сделал без вокала, но только Happy People, Happy People. В общем, ну, да, счастливые люди.
0: Название объявил, мы все поняли.
1: Да, и, в общем-то, в том же духе он и продолжает. Дальше мы двигаемся, и Кеннеди с On and Done композицией тоже совершенно новая пластинка. Вот, там в ней, я думаю, многие узнают сэмпл из 80-х.
0: Угу.
1: Вот.
0: Наших детских лет.
1: Да, самых что ни на есть.
0: Ага. Хорошо, давайте послушаем. И давай, Андрей, еще тоже раскроем тайну. У нас будут сегодня наши любимые постоянные рубрики,
1: да,
0: когда мы,
1: конечно,
0: вспоминаем одну композицию старинную и слушаем ее в специально отведенное время. И также премьера песни в конце часа.
1: Да, у нас даже есть название этим рубрикам.
0: Да, есть название, и мы их обязательно расскажем. Но тем, кто дослушает это до конца.
1: Так что слушайте нас, двигаемся дальше.
0: Yes.

0: Ай-яй-яй-яй-яй, хочется как-то так закричать. Весело и дружно всем вместе, когда слушаешь такую музыку. Программа «Топчи Лайф» в прямом эфире. Андрей Топчи, Алексей Брюзов в студии радио «Рандеву». Рассказываю, Андрей, что же это за великолепие такое?
1: «Ла Исла Респира» — это проект «Фимиани», вот, с итальянского лейбла «Той Тоникс». В общем, отличная пластинка,
0: да.
1: Как раз для утра.
0: Мне для утра очень подойдет. Надо мне такой трек обязательно, пластиночку отдайте мне.
1: Конечно, все завернули, отправили.
0: Выдайте, да. Ну что, мы подошли к нашей рубрике, когда мы вспоминаем что-нибудь старенькое, то, которое звучало в нашей молодости, у кого-то даже в юности, а у кого-то даже и в детстве.
1: Да.
0: Может быть, есть и более, конечно, молодые участники нашего эфира.
1: Ну, кого-то вообще не было тогда.
0: Ну, да. Вот, но мы все-таки ссылаемся на то, кого знаем. Итак, да. Сейчас все прильнули мы к приемникам, и что же нам Андрей в этот раз привел? Напоминаю нашим радиослушателям, которые в первый раз включили свои приемники во время Топчи Лайф, у нас исключительно новая музыка, и только лишь раз в час мы рассказываем о чем-то стареньком, то есть вспоминаем о чем-то заслуженном. И что у нас сегодня? Какой трек?
1: Трек, я думаю, что действительно легендарный. Cold Gold, он подходит абсолютно точно. И это I Like to Move It. Это легендарный трек, да. Вот ты уже начал петь.
0: Невозможно не петь.
1: Вот, да. Песня американского музыкального проекта Reel to Reel. Вот, с вокалом тринидадского рэпера The Mad Stuntman. Вот, а за проектом Reel to Reel скрывается известнейший хаос-музыкант, ну, который уже, кстати, уже не с нами, но в любом случае Эрик Марилла его зовут.
0: В нашей памяти.
1: Да, в памяти он остался и очень много сделал для хаос-музыки, вот, и действительно, и трек легендарный, несмотря на то, что он появился на американском лейбле Strictly Rhythm аж в октябре 93-го года прошлого века.
0: Ого.
1: Вот, то есть, в общем-то, пластинка действительно легендарная, вот.
0: Итак, наши взрослые слушатели, вспоминайте, что, чем вы занимались в 93-м году, и знайте, что, возможно, это происходило именно под музыку нашего сегодняшнего как называется,
1: Олд Голдовского трека.
0: Да. Очень точно все. Ты правильно подметил.
2: Old Gold в радиошоу Топчи Лайф на радио Рандеву 103.4.
3: I like to move it. You like to
4: move it.
3: I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to

0: Я когда слушаю эту музыку из 90-х, у меня почему-то Muppet Show перед глазами появляется. По-моему, они в клипах у нее участвовали как-то когда-то. Ну, есть такая ассоциация с чем-то праздничным и хулиганским.
1: Да, ну а к треку хотелось бы сказать, что действительно он стал легендарным и в свое время получал заслуженные места и награды в чартах. То есть он был на первых строчках в хит-парадах в Бельгии, Франции, Нидерландах и Зимбабве. Вот. Да. Ну и, конечно же, Билборд его тоже отметил. Он входил в топ-100 в том году. В общем, ну и, конечно же, богатая история у этого трека.
0: Да, и просто даже да. по нашим да, временам.
1: Да. По нашим танцполам тоже.
0: Да,
1: даже.
0: 90-е года, это прям уже именно нарицательно. I Like the Movie пели все и везде. Даже те, кто не знал английскую и не особо слушал танцевальную музыку, но I Like the Movie знали все. Это я помню прекрасно и с удовольствием подпевали. Это было шикарно. Это было воспоминание наше о прошлом. Программа в программе Top Chee Life, наша постоянная рубрика Old Gold прозвучала, и вновь мы переходим к новейшему материалу, который Андрей Топчи для нас приготовил. Рассказывай, что мы будем дальше слушать.
1: Да, Trim Tone и Alexis Hall, We Gonna Dance, новая пластинка с лейбла Дэвида Пэна, Урбана. Вот, не от него, но от, так сказать,
0: коллег его,
1: которые подписаны на этот легендарный испанский лейбл.
0: Да, очень интересно. Музыка у него всегда интересная. Давайте, вводи, Андрюша, будем с вами слушать.

0: эфире программа «Топ Чи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Блюзов в студии радио «Рандеву». И в самом разгаре программа. Давайте, Андрей, рассказывать о тех новинках, которые звучат в эфире.
1: Да, сейчас отзвучал трек от Джей Вора. «Ток» называется. Вышел он на английском лейбле «Tool Room». И вот и следующая пластинка, которая тоже вырывается сейчас в наш эфир, с этого же лейбла, от не менее известного музыканта Касим, с его треком «Paradise». Вот, совершенно новые релизы, вот, они как раз уже даже ласточки сентябрьские, я бы сказал.
0: Осенние полетели.
1: Осенние полетели, листики,
0: ага.
1: И птицы.
0: Так.
1: В теплые края. Вот, двигаемся дальше, что могу еще сказать, слушаем музыку и встречаем этот прекрасный день.
0: Заводи, маэстро.

in this house. We are all.

0: В эфире программа «Топчи Лайф». Андрей Топчи и Алексей Блюзов в студии радио «Рандеву». Светит солнце за окном. Вот мы сейчас видим, если вы смотрите, вынимаете сразу в среду нас, потому что мы в прямом эфире в среду выходим.
1: Бабье лето начинается.
0: Это, наверное. Типа. Она у нас не заканчивается. Мы всегда женщин любим, поэтому для нас всегда лето принадлежит им. Вот. А если вы вдруг нас слушаете вечером, то знаете, это пятница или, например, выходные. Слушайте, с утра в 10, это значит суббота. Ну, вот я все быстренько рассказал по поводу того, как определяется по эфиру радио «Рандеву» время. А сейчас Андрей расскажет
1: про нам пластинки.
0: Про пластинки.
1: Да, легендарный трек 2016 года «Ибиса» от Марк Найта. Вот, а сейчас Марк Найт в содружестве с его партнером Кристофом, тоже с лейбла «Tool Room». Они сделали новую версию этого легендарного трека. Хорошая, мне кажется, пластинка получилась. Остался тот именно грув, который запомнился тогда мне, по крайней мере, 10 лет назад. Вот. Ну, а мы двигаемся дальше. И свежая пластинка от Лейо, «Стамина», вот, в содружестве с Тири Гансом. Супер пластиночка, по крайней мере, она меня зацепила. И думаю, что это будет... Ну, хит точно.
0: Ну, по вашим прогнозам, маэстро, да, будет,
1: маэстро,
0: да, хитом?
1: Да, прогнозирую, что будет нормально.
0: Отлично. Ну, заводите, давайте послушаем. Проверим сами, так сказать.
1: Давайте, да, конечно.
0: Наглядно,
1: с удовольствием.
0: Нам нужно наглядно. Мы хотим послушать и понять, надо нам это или не надо.
1: Точно.
0: Ну, уверен, что надо, но все-таки сохраним интригу.
1: Конечно.

0: В эфире программа «Топчий Лайф». Прямой эфир, если вы нас слушаете в среду. Андрей Топчий рассказывает нам о том, что же за музыка звучит в эфире у нас.
1: Да, ну вот последние пластинки, которые я включал, это было Лэй Тириганс Стэмина. Я думаю, она вам понравилась, и мы, может быть, еще не раз поставим ее в нашей программе, но на танцполах точно. И вот этот трек от Проспа и Клуни, Free Your Mind, который гремел все это лето на Ибице. Вот, мы его ставим в первый раз, но, в общем, как-то он не попадал. Но трек действительно заслуживает вающий внимание. И, в общем-то, действительно, как показывали видео с нашего легендарного острова Ибица, там действительно люди очень под него веселились, прыгали, и, в общем, все было хорошо.
0: Ну, понятно. Хорошо. И мы тоже будем в курсе.
1: Да. В общем, ну, и на этом наша программа подходит к концу, а мы представляем нашу традиционную рубрику,
0: которая называется «Премьера трека». И в ней, конечно, мы и в другое время представляем новую музыку в этом часе. Но
1: да.
0: Это особенная история. Да, мы выделяем и придумали себе такой повод, когда нужно отдельно представить трек и на него обратить особое внимание, потому что это выбор Андрея Топчева. Андрей, прошу вас.
1: Ну, этот трек невозможно не выбрать, потому что он действительно легендарный. Это Готти и Кимбра «Somebody used, That I Used to Know». Трек действительно легендарный.
0: Ну, то есть, как бы мы премьеру песни представляем легендарный трек.
1: Легендарный трек, но...
0: Неожиданно.
1: Неожиданно. Почему? В принципе, все закономерно. Сделали его Art Bad и Дэвид Гетта, наш легендарный, новую версию.
0: На основе,
1: легендарного
0: произведения.
1: Да, трек мы представляем новый, действительно. Вот, на основе...
0: Все понял.
1: Того нашего легендарного трека, который я и назвал прежде всего.
0: И, конечно, мы должны еще попрощаться с нашими радиослушателями, не забыть. Да. Потому что мы в следующий раз когда встретимся?
1: Скажи я нам, думаю, Андрей. Через две недели.
0: Через две недели.
1: Вот, да, друзья, до свидания. Рад был с вами видеться, слышаться.
0: А мы тоже как рады, Андрей.
1: Конечно.
0: Ты нам почаще заходи.
1: Хорошо,
0: нам
1: две,
0: знаешь, один раз в неделю мало, а ты вот на две даже покидаешь. Но ничего, мы будем вспоминать и слушать новый трек, который мы сейчас быстро перепишем на аудиокассету и начнем дома на вечеринках использовать.
1: Заводим его.
0: Поехали. С орехами. Секундочку. Не поехали. А вот теперь поехали.
2: Премьера трека в радиошоу «Топчий Лайф» на радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
5: В центр?
4: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
5: Звучит как редкость.
4: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
6: ОЭЗ ННДК Мещера. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью NewsNN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче. Зонт у него. Сам и теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 и с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15, осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу об участии нижегородских предприятий в выставке «Иннопром Индия», проекте КРТ в Автозаводском районе, транспортной программе Нижегородской области и расчетно-кассовом обслуживании для бизнеса. 5 нижегородских предприятий приняли участие в международной промышленной выставке «Иннопром Индия» в Нью-Дели. Они провели около 40 переговоров с представителями Индии, сообщили в правительстве Нижегородской области. В бизнес-миссии приняли участие производитель атомных часов «Теодор Инструментс», производитель карбонильного железа для фармацевтической промышленности компания «Синтез ПКЖ», производитель трубопроводных систем ООО «СТС», производитель сверхчистых химических материалов «Поликетон» и производитель медицинского оборудования ООО «Петр Телегин». Деловая программа делегации Нижегородской области также включала переговоры с индийскими органами власти, технологическими и образовательными организациями. Возглавил делегацию заместитель губернатора Егор Поляков. Индия входит в число ключевых внешнеторговых партнеров региона и занимает 3-е место по объему импорта нижегородской продукции. За последние 9 лет товарооборот между Нижегородской областью и Индией вырос более чем в 9 раз. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области утвердило проект планировки и межевания территории еще одного проекта КРТ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Он будет реализован в районе улиц Дьяконова, Львовская и проспекта Бусыгина. Площадь осваиваемой территории составит более 11 гектаров. Сегодня это пространство занято старым жилым фондом. Проектом предусмотрено строительство 8 многоквартирных домов с помещением общественного назначения на первых этажах и подземными автомобильными стоянками. Квартал будет рассчитан на 3000 жителей. Также инвестор, специализированный застройщик «Альфа-Норма», за счет собственных средств построит детский сад и обеспечит разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы для строительства школы. На этапе торгов обязательства инвестора оценивали в 3 миллиарда рублей, в том числе затраты на расселение – 2,6 миллиарда рублей. Правительство Нижегородской области утвердило новую комплексную программу развития общественного транспорта до 2036 года. Важнейшим элементом новой программы стало продление метро, как самого эффективного на сегодняшний день способа перемещения пассажиров. При этом упор будет сделан на мультимодальность, предполагающую удобные пересадки с одного вида транспорта на другой. Например, станция метро «Синая» станет частью крупного транспортно-пересадочного узла, связывающего метро, канатную дорогу до Бора, трамвайные и автобусные маршруты. Также продолжится развитие трамвайной сети. Запланировано продление трамвайных линий в Сормовском и Приокском районах, в том числе до Ольгина и Новинок. Предполагается, что пассажиропоток на этом виде транспорта увеличится в 2 раза, до 49 миллионов пассажиров в год. В перспективе развития трамвайной сети также рассматривается возможность внедрения беспилотного подвижного состава. В программе развития транспорта также предусмотрена закупка новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом не только для Нижнего Новгорода, но и для Дзержинска. НБД Банк запустил акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето». Воспользоваться им можно до 31 октября, льготный период обслуживания составит до 6 месяцев. Основные преимущества тарифа – бесплатное открытие расчетного счета в валюте Российской Федерации, бесплатное обслуживание счета в течение первых 2 месяцев, бесплатное быстрое подключение к системе интернет-банк и другие. Для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, предусмотрены дополнительные преимущества. Акционный тариф «Продлеваем лето» – возможность сохранить специальные условия обслуживания в новом деловом сезоне, сказал советник председателя правления НБД Банка Андрей Ардаевский. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород», РБК «Флагман российской деловой журналистики». Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио. FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Крик

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго снова успокоило нижегородцев насчет бензина. Министерство образования рассказало, сколько платит учителям. Также в выпуске об очередной массированной атаке БПЛА. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News & N рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. И после ожидания теплой осени в Нижегородской области ожидается теплая зима. Этот прогноз агентству News & N озвучил фенолог университета Лобачевского Михаил Любов. По его словам, это связано с максимальной фазой природного явления Эль-Ниньо – теплого течения в Тихом океане. В эти периоды на русской равнине зимы становится теплее, а лето особо не проявляется жарой. Активность Эль-Ниньо, по прогнозам, начнет затухать ближайшей весной.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15, осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
4: Пряной новинкой в Сормово.
3: Чем?
4: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
5: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске еще немного информации о нижегородских школах. Деревень в Нижегородской области стало значительно меньше. Но вначале о последствиях очередной атаки беспилотников. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в Нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью NewsNN рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. И в Кстовском районе построят новую школу. Строительство современной школы на 1225 мест в деревне Крутой Кстовского района вышло на новый этап. 1 сентября на улице Вишневой началось возведение четырехэтажного здания с бассейном, спортзалами и актовым залом. Объект появится в активно развивающемся загородном поселке. Сдача запланирована на 2027 год. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
7: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
7: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Конец этой недели жарким не станет. Сегодня не теплее плюс 17 с дождями во второй половине дня. Завтра 11-15. Осадки запланированы на утро и день. В воскресенье сухо и от 11 до 17 тепла.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по пушкинской

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго снова успокоило нижегородцев насчет бензина. Министерство образования рассказало, сколько платят учителям. Также в выпуске об очередной массированной атаке БПЛА. Поставки топлива в Нижегородскую область нормализуются. В этом мне Нижний Новгород заверили в региональном Минэнерго. Напряженную ситуацию на АЗС там объяснили отложенным спросом и сокращением поставок в предыдущий период. Вместе с тем в регионе продолжают прорабатывать поставки топлива в отдаленные муниципалитеты. Автомобилистов просят соблюдать систему чет-нечет, также заправляться только при необходимости. Зарплата среднего учителя в нижегородской школе превышает 63 тысячи рублей. Об этом в интервью News&N рассказал глава регионального Минобра Михаил Пучков. Как он считает, за год эта цифра выросла на 4,5%. Также Пучков рассказал, что первоклассников стало меньше на 6%. Там, где раньше было 3-4 первых класса, теперь будет 2-3. В Нижегородской области в ночь на пятницу сбили 51 беспилотник. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Телеграм. По предварительной информации, пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение многоквартирных и частных домов. Обломков много, оценка ущерба продолжается, сообщил губернатор. Также Никитин заявил, что жителям, чье имущество пострадало, окажут необходимую помощь. В области стало в два раза меньше населенных пунктов. В прошлом году их насчитали всего 1764. Это минимальный показатель за 15 лет, о чем сообщили в Минцифры. В 2022 году их было около 4000, а в 2014 насчитывался 4851 населенный пункт в Нижегородской области. В следующем году должны исчезнуть еще 15 деревень. И после ожидания теплой осени в Нижегородской области ожидается теплая зима. Этот прогноз агентству News&N озвучил фенолог университета Лобачевского Михаил Любов. По его словам, это связано с максимальной фазой природного явления Эль-Ниньо – теплого течения в Тихом океане. В эти периоды на русской равнине зимы становится теплее, а лето особо не проявляется жарой. Активность Эль-Ниньо, по прогнозам, начнет затухать ближайшей весной. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио-рандеву «Лучшие мелодии родного города».

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Это «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Каждый перед Богом ног, жалок на голубок. В каждой музыке Бог, в каждом из нас Бог. Ибо вечность Богом, бренность удел быков, Бога восстанет нам.

Мы завоем от ран, потом залкаем ров. У каждого свой храм, и каждому свой гроб. И раз твой ворот молец, будь одинок, как перст, словно быкам хлыст, лечим богам крест.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву».

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Радио Рандеву. Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.